0: Сегодня вторник.
1: 14 июля.
2: В Москве 4 часа утра.
3: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
4: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принципы активного движения.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня вторник.
1: 14 июля.
2: Июля.
3: Я того дня ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

伝えたい。

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
1: Вторник.
2: 14.
3: 14.
1: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник. 14. 14.
3: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
2: 14.
0: 14.
1: Июля. Июля.
3: В Москве 11 часов.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Case of...
1: Flat
0: The various...

0: Сегодня вторник.
1: 14 июля.
2: А в Одессе 12 часов дня.

0: 火を唱え。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナニモス。

some reason doesn't make

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 14.
4: 14.
3: Июля.
1: Июля.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

텔레폰 커뮤니케이션 받았나요?

0: горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня вторник.
1: 14 июля.
2: Июля.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
1: 14.
3: 14.
2: Июля. Июля.
4: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

Чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц,

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

Итак, здравствуйте. Начинается очередной унылый стрим детектива. Вот. Я все просто задумался. Никак не могу решить, мне сразу оно на FM отключить или нет. Я думаю, как я буду меньше нервничать. Начинаем. Все ради одного Сарчаева, который, конечно, будет писать через Anon FM, потому что он, если подойдет, потому что он не может вот в своих скриптах разобраться, чтобы он не может рассказать нам что, но вот как-то он путается и пишет, и вроде он не принципиально пишет через Anon FM, а потому что в своих скриптах не может разобраться.

подождать Сарчаева, чтобы одну вещь высказать. Вещь такая. Вещь, направленная на конкретного человека, которая может слышать, а может и не слышать, мы не знаем точно. Ну а также вещь перформативная, которая высказывается как бы не конкретному человеку. Тут просто кого-то взяли на пробный период, типа в месяц. И я постарался, агитировал, чтобы его взяли. Но если он так будет продолжать, то вот через этот месяц, если будет голосование, я буду голосовать против. Вот. Ну, правда, голосования не будет, потому что наша уважаемая администрация, она на самом деле, если ею не интересует следование каким-то принципам или правилам, она через месяц будет голосовать или сама примет решение о прекращении пробного периода, только если лично ее что-то заденет. Вот. Я предлагал сходить посмотреть туалет на втором этаже рядом с твоей комнатой. Ага. Что-то еще тут было. Читать библиотеку мы дальше не будем, потому что я не хочу с уныния начинать стрим. Нет, так уныния хватает.

0: Оливер Кроу! Блин. 17 век.
1: Я не смотрел кино про Оливера Кромвеля.
0: Про бан Рождества я что-то слышал.

Since dreams are mercurial. А? Ну, типа... Скользающая, как в твой...

Не знаю, что такое Lucid Dreaming. Wait, знаешь? Ну да, все с ним.

Да я нашел уже, как лучше дримить.

0: I have to be up.
1: Oh, if you see that...
2: Египтянка! Кишам, египтянка. Это Барбара Барбаса. Окей, фотография. Все еще. Ага, снова. Чем голубом? Мы не закончили принца технически. Мы продолжим принца добивать, но как бы самый большой главный секрет мы типа нашли. Это самый большой, но не самый спрятанный. Надо было смотреть. Закончилось. Мы нашли завещание прабабки. Которая завещала все тому, кто найдет ее завещание.

0: Mr. Ward, you need to talk to me.
1: Mm-hmm.
0: Cursed. If you're trying to dissuade me, you will need to choose more than the hysteria of... You are serious.
2: I'm afraid so.
0: The thing hasn't left my mind since I first discovered its existence. Every moment I am awake, even when I am not, I think of that vase. If I'm very still, and I feel it pulling me away from myself. And always, always, I hear a song in the back of my head I have never heard before. I wrote it down, though I do not know what for. Here. Do you see? I am not myself. And yet it seems so important. Not just obsession, then. I will not be subject to such a thing. Will you help me? Will you find and destroy it?
1: И все на этом, ну, как бы, мы тот, мы... Ребят. Мы, когда все, когда закончим с тем, что мы можем найти сами, мы посмотрим на стриме... Видео про секрет, про все. Не знаю, насколько все там будет, и будет ли сюжетные секреты там, но вот. Хотя тут все простое. Вот где-то вот с этого, наверное, начнется что-то интересное. Есть ли тут сейфы, которые мы не видели? Это реклама. Почему-то Sonic Generations. Реклама, наверное. Ну, это тоже мы все знаем, хотя... Сама картинка странная. Короче, вот мы где, мы до сюда дошли, получается. The Ultimate Hidden Secret of Blueprints. Вот до сюда мы, получается, дошли. Хотя, возможно, что-то по дороге мы и не поняли, и что-то новое можем узнать. Ну и вот The Unsolved Mysteries of Blueprints. Вот. И на этом все это. А что-то он мало выпускает видео. Вот. С Блюпринцем мы точно не закончили, но уперлись ли мы в то, что можем найти сами, непонятно. Ну, там точно есть что-то еще, потому что вот... Нам приходил на стриме игравший и говорил, типа, нашли ли секрет в бедруме? Мы не нашли до сих пор. Есть некоторые идеи, которые нужно проработать. Нахуя мне челленджи, коробка, блядь? Наслаждайся, не буду решать усложненные коробки вне игры. А это... Destruction of something so ancient. А это игра Эта игра совсем не Blueprints. Немного типа Case of the Golden Idol, но на самом деле проще. Touch. Ну, короче, смотри.
0: And take the music too. In case it helps you.
1: В каком-то смысле вот это вот похоже на какой-нибудь классический квест. Вот это хорошее развитие классических квестов.
0: If you find the artifact, Mr. Ward, you must break it. Leave nothing but powder and dust.
1: Угу. Где искать-то, блять? Мелоди. Чё? Как развитие классических квестов, это интересно, а вот как то, чем мне понравился, очень понравился кейс Rise of the Golden Idol, тут на самом деле хуже. А... А где... Рояль тут где-то был? У меня есть музыкальное образование, она как она... записала ту музыку, что слышу. Это был рояль? Так, с кем поговорить можно? Как бы, кроме нее, видимо, вся обслуга. Стас.

в поезде. В этом, в игра этих резидентов Bad Way, The Midway тоже вроде типа события происходят. Когда-нибудь мы в нее поиграем. А то, про что ты говоришь... Там ты еще играешь таким механическим челом, таким приземистым круглым, да? Я понял. Я, наверное, видел то, про что-то. Ну, видел видео про него когда-то. Как же название было? Так, ладно. Кто такой, блядь?

20. По-моему, я с ним поговорил, но что-то не дал. Пойду с Портером поговорю о пианине.

0: John! But we moved downstairs so you would have somewhere to host your talks. Didn't work anyway, I found a nice one in storage this week though. John нашел!
1: I'll leave you be.
2: Yeah, alright.
0: Я не понял. Где? Еще тут два пианино получается. Куда? Как одно, причем второе работающее, первое не работающее. Так, ключи.

Нет, не отключается. Почему первый раз такого тут? А, я чек не рассержал. Что-то было? Он уехал?

Это в коридоре было или... Какой момент? В какой момент относительно того, когда она проснулась со знаком под ее кроватью и пошла в сад? Наверх.

В какой момент The Fight was? The Fight. Мне казалось, контекст этого понятно. Какой момент The Fight, в котором рассказывается в этом стейтменте, которое было на экране в тот момент, когда я говорил.

Ничего в туалетах нет.

Пойду пошарюсь в комнате 300. Не пожалею о том, что я потратил полчаса на этот сраный обед.

А часы чьи были? Мистер Ковентри. Кто он и где он? Жильцы собрались на сеанс, который через 2 дня. Так что туда они пока съебывать не собираются. Вот, лесник, отвечай по сюжету. Серчаеву. Структура игры такая, что... Нам нужно узнать про Миздин, про исчезновение Миздин, но при этом у каждого из жильца еще какое-то дело, вот в чем-то еще они замешаны с или не с Миздин. Вот у каждого свое дело нужно расследовать. А, ну еще можно пойти поспать.

И мне очень нравится, что делать про. Почему закрыто? Вот. И когда вот замочек, это означает, что вот скрытый человек, я его могу уже знать, и тогда, когда замочек снимется, то он откроется. Или нет? Или это как.

бы замочек и отсутствие портрета, это отдельно. Так, пошли.

Где ботинки? Medium. У всех medium size, блядь. But why?

Надо бы досмотреть оставшихся, договорить с оставшимися.

Так, тут нету. Тут нету дверей, в которые бы я не ходил. Вроде тоже. Это что-то закрытая дверь. Па. Форпер.

карте непонятно, кто где. Dining Room зайти нельзя. Вот ту херню, что мы открыли. Мы там все досмотрели. Офисом.

Ничего тут нет.

0: Everyone.
1: Hello again.
0: Вот как обычно, будет куча вещей, на которые он даст короткий, не значащий ответ.

Все больше утверждаюсь, что спрашивать ни о чем смысла обычно нет. Что плохо. Плохой им дизайн. Плохой.

грани. То, что те вещи, о которых, казалось бы, стоит спросить, ничего не дают, а практически всегда, это плохо. Чисто бы там... Где, блядь, твоя телеграмма ебучая? А, вот. Под столом не могла сама посмотреть? Ладно. Просто невнимательно смотрел телеграфную комнату.

0: Где? А где? А вот он.
1: Yeah.

0: fucking snitch. Они знают, что это детектив.
1: You sure know your way around a horse, Mrs. Erickson.
2: My daddy owned a ranch. Lots of space growing up, but not much company outside of the horses.
1: If you don't mind my asking, your gift, did it help at all with that? The loneliness, I mean.
2: Oh, yes. Yes, I guess it would have.
0: Мы с ней говорили. Ага. Да, мы ее уже расследовали. Расследовали все. Evidence все, а факты не все. Это че? Кто она? Cannot use magic. Да. Да, все вспомнил. Ну, что с ним говорить?

Думаю, пианино... Пианино я не пропущу, когда у меня будет доступна комната с пианино.

Ну, видимо, пока... пока не попаду в подвал, какие-то вещи не продвинутся. А где те проходы, которые закрыты были? Замурованная, замурованная пара. Другой? Я ж проверял.

ask about shadowy figure. Okay. Про эти вещи именно нужно спрашивать. Окей. Okay.

О всем подряд, как определить, о чем нужно разговаривать, если большинство топиков впустую тратит время? Алло! Вот только разве что вот сейчас заметил, как можно

Мы 15 минуточек. Ща. В библиотеку зайду.

Да, я про агностицизм, христианский агностицизм знал немного. То, что вот еврейский бог, он на самом деле вот дьявол, а вот, вот новый, который пришел, который вот Иисус отдал, вот он истинный, а вот тот, что до него был, он на самом деле вот не бог.

0: former thesis.
1: Mr. Ward, how are you?
2: Нет, ни одного с названием Яси не справится.

А почему сейчас надо дождь? Потому. Он будет в атмосфере игры. Кам. Комната смотреться. Нет. Этих волос не было. А почему в таймтейбл нету инфы, а как раз о прошлых днях, которые нужны для расследования?

Так. Про кого нужно было спрашивать? Про что нужно было спрашивать? Не знаю, про что. Для того расследования. Пустую потраченная куча, блять, времени. May I be of...

А че... Насчет экзорцизма, что там было? Он говорил с камнем о том, что он неправильный. Нам нужно там, призрак мужа экзорцизнуть.

0: Vincent.
1: Caca, monsieur.
2: Ich bin etwas, der exorzist, Mann.

А, нужно найти вещь, принадлежавшую мужу. Окей, я повторю. Я все собирался, но так и не осмотрел повторно ее комнату. Тут, по-моему, написано, что... Либо в комнате Мисдин, либо в комнате жены.

осматриваю все, потом загружусь. Главное не нажать quick save. Они не осматриваются.

Я же загрузился, да? Нихера нет.

где, блядь, я думал, что искать? Неясно. Хотелось бы закрыть хоть одного дополнительного. Мисс Хисмистрес, зоу! Я в комнате Хисмистрес. Типа, только когда я саму ее найду, или что?

А, вот, тир на ног надо поговорить.

Надо за кофе идти, но все, 2 часа еще стримим. Насколько быстро, насколько быстро время летело в принципе.

Блять. Я сохранился. Да, я сохранился. Я думал, у меня все уже инфа нужна была. Блять. Чё я хотел? Ну да. Чё я хотел? Я хотел посмотреть, как моют кошку.

0: видимо, маунт почему-то оторвало. Угу. Я сохранился?
1: Алло.

Кол старый. Не знаю, о чем еще говорить. Можно о богах узнать. Уникальных не осталось. Это Shadow Figure, типа.

0: Mm-hmm.
1: Nice. Only do some.
0: Так чё это? Ну-ка. Сколько? Почти все найдены. А, ну просто это, видимо, эти боги, вот, которые тут перечислены. Ask about Тирнанок. Ask about the shadowy figure. Окей. Как раз. Окей. У обоих у него спросил.

Так, это этот доктор? Или это вообще не доктор? Почему я взял, что это? Почему я взял, что это доктор? И он сказал еще мисс Лау, Вилау, она где? Доктор. Конюшня. Конюшня кто-то был. Может быть. А, что я у них прошел? Ладно, сначала к доктору, так как доктор на втором этаже, если Люси Дриминг даст нужную инфу. Останется 9 минут. У меня уже 9 останется 8.

0: Mr. Ward.
1: Нет, не видел. Я думал, ты про те, что перед домом были. Ясно.

каком Майнкрафте? Lucid Blocks? Так я давным-давно дропнул. Смотрел. Посмотрел на ютубе, чем заканчивается все. Не, ну, не. It's okay. Окей, но не настолько, чтоб я... Это, кажется, проходил.

0: Мне нравится стиль игры. Хотя, как бы, комиксовый стиль я не люблю, но это тот сорт комиксового стиля, который мне норм. Не совсем типичный комиксовый. Какой твой прогресс в прыгающих яйцах? Я и не начинал. Мне еще не задонатили на прыгающие яйца. Тут я жду, пока тут чел задонатит. А на каком движке, кстати, играет? Прыгающие яйца — это яйца прыгающие. Egg!
1: Ugh, hold on. I can't think. I see... I've got you. Is it a vision? It's not... Nothing. I can't see any... It's like it wants me to see something, but I can't. Whatever it is, should I be concerned? But there is no portent to be concerned about. Which is, I have no idea, actually. Well, that I meant, should I be concerned about you, sweetheart? Are you all right? I don't feel bad. I feel strange. Why can't I feel like usual? Ivy.

0: Так, ладно, договорим потом.
1: Farewell, Mr. Ward.
0: Ну, нет, не знаю, загугли. Я вообще-то спросил, я сказал, что я не знал, что такое камео в этом смысле.

Объясни про акцент. Я просто сказал сейчас, какой жирный акцент, не уточняя какой. Я ранее подумал, что шотландский, а сейчас я даже не думал, что шотландский.

Так, перерыв сейчас будет. А потому что у нас Шотландку проходили. Помнишь, фильм «Город тени» смотрел? Так, вечереет. Но... Так, сейчас будет перерыв. 10-15. Но сначала... Я что-то вспомнил.

Вот. Кого же мне напоминает? Аватарка разрабу этого Lunacid и Invivo, и как это называлось? Так. Текст.

Нет, наоборот. Наоборот. Наоборот. Итак, чё вам пока включить? Тут как раз цвета обложки альбома. Угу. Да. Но я остальные треки, правда, не помню, кроме тех, что поставил.

я снова счастьем согрей и холодной бритвой горло вспори расставанием.

0: Как вам музыка?
1: И расставанием.
0: Это он же тут? То, что основной чел.
1: Где-то я здесь пред тобой.
0: Чей-то голос,
1: был напомнил. В раскаленной клетке сознания.
0: А вот это вот, это, наверное, он.
1: Твой мозг превращ...
0: Да.
1: Городской дренаж.
0: Эдди.
1: Системы. Бритвой голос.
0: Нет, это еще другое.
1: При расставании.
0: У них дуэт. Skippity Edge Reese.

0: myself. Oh, look like I'm getting ready to hurt myself. Fried running with hamburger and cheese. Oh, yeah, baby. This ready to go down.
1: Охуенный голос. Ну что это было? Кукинг видео. Ты сцена. Нет. Кстати, про Блюпринт, что я еще заметил. Короче, вам показать не могу, но по статистике ачивок. Ачивку за Curse Mod получила меньше на 10%, чем ачивку за Rich Room in One Day и Under an Hour. Окей. Ну как? Я по-прежнему не представляю без гайдов.

0: если непонятно, непонятно сказал. Ачивку за вот за прохождение за час и за прохождение за один день получило больше людей, чем ачивку за прохождение Curse мода, который я прошел. Без проблем. Долго там времени, конечно, много потратить надо было, но проблемы это совсем не было. Так, вечер. Чё там? Ток, driving room. Окей. Ну, чё он там делает? Да, я тоже могу постоять. Чё с гностиками делать, непонятно. С тобой мне не о чем поговорить. Shadowy figure. Shadowy figure. Shadowy figure, a bridge game.
1: Mr. Ward, how are you?

Чтобы проработать фазу, нужно людей спросить. Вильгельмини Блейк. Ясно. Надо не забыть еще об этом.

Ну опять, блядь, бейсмент, который пока еще закрыт. Когда его откроют, непонятно. Внутрь или через главный вход? Ну, возможно, много получила ачивок, потому что как-то, возможно, по гайдам легко получить, абьюзя баги. А Кёрс смотрит, что так долго, хотя не факт. Еще про ачивки сравнения. Сколько получило, допустим, человек? Какой процент получил, допустим, сиджелы? Ну или даже вот, Cursed Trophy самая редкая, 1.5%. Ну еще реже трофей, который за все трофеи. Ну, не будем учитывать. 1.5, а все сиджелы. Не вижу. Ну там же было. 8.7. Вот. С чем я хотел сравнить? В Rain World ачивка за то, чтобы просто пройти игру, 9.3%. Не знаю, с чем это связано. Ну как? Просто можно было бы сказать, что типа Rain World, он захайпованный, но сложный, много купила игру, но не прошло даже. Ну, Blue Prince тоже захайпованный.

Можно сравнить, сколько отзывов там и там. Steam.

30 тысяч English reviews. А total, ладно. Ну да, вроде как бы Rainbow более захайпованный получается. В два раза. Но он, правда, давно уже вышел сравнительно. Блин, столько год. Так, с тобой непонятно, что делать. Куда идем? Так, опрашиваем про Вильгельмину Блейк. Кого можно опрашивать? И чье это дело? А, еще вот Барбосса нужно комнату осмотреть. В остальном непонятно. А, младшую Мэйду. А где Блейки? Только их двое? Блейков только двое? Короче, у нас не анлокнута только одна Мэйда. Мерфи. Блядь. На прошлом часе было известно, где она. Так. Ток не пропустить. А чё офис? Там ничего. Мы там были. Вот. А драйвинг рум где? Так, ну мы там не опоздаем, надеюсь. А, пошли.

Ну, понятно, как прорабатывать. Вообще все найдено. Угу.

Ты египтянка. Да, сейчас продавлю из комнаты. Это не египтянка. Это бразилка. А как бразилец женского пола? Бразильянка.

Фаерсторм. И, блядь. Мог бы найти по акту. А! Так-то... А вообще-то... Мелодию нужно сыграть. Вряд ли что-то дополнительное даст. Висеть в сторону этой...

0: Лучше бы проработанные темы полностью убирались из списка.
1: Малы.
0: Пошли комнаты осматривать, и спать. Наверное, сначала спать.

бы 10 минуточек. А нет, 10 минуточек нельзя. Только 31 минуточку можно. Ну, можно сразу на следующий час.

A park wiem. Ja nie pomyłem, gdzie bałem.

Интересно. А должен разобраться с каким-то количеством дел до того, как сегмент кончится. Иначе. Северо-восточный коридор. А, вижу.

0: drink, bartender.
1: Я что, не анализировал еще?

0: you again.
1: Mm-hmm.

Wait. А расположение такое же, как у принца? Это стандартная нумерация? А почему такая нумерация? Принца, посмотри. Ну, перевернутая, но и... Ничего не...

что у вас тут, ребят? Парень, нихера нету. Окей. Пошли комнаты, видимо, осматриваться.

0: Как он размок, что-нибудь хуй знает. О чем с ним поговорить? О Shadow Figure?
1: Hello again.
2: I'll leave you.
1: Yeah.

Оно открылось. И почему оно открылось? Нет, оно не открылось. Хотя тут зеленое. Да. Когда откроется? Когда откроется подвал? Блять. Комната шарится. Комната шарится и библиотека. Пошли в библиотеку сначала. Телефон заряжать.

Нет, я ничего интересного не сделал. Я девелопер мод-то не сразу разблокировал. Чё ж мне понадобилось? А, меня заебало, что оно при подключении к компьютеру нужно всегда было разрешить передачу данных. Пришлось гуглить, как делать, чтобы оно автоматически в режим передачи данных входило. Вот, и только тогда я разблокировал. Как в антенноподе удалить в

Откуда я об этом узнал, что у меня появилась возможность прочитать про White Link?

famous Ireland's least famous. А почему про лепреконов еще ничего не было? А? Нет, я не... Наверное, от слова «мир».

Зря я лекцию это слушал. Но ничего важного не открыла. Second Sight я читал уже. Да?

Можно целенаправленно попытаться добить хантинг. Хотя нет, тут же сказано, что ночью надо скорее. Скорее всего, все, что можно было открыть, открыто. Разве что вот тут что-то. Тир на ног. Можно вот с кем-то неизвестным и с этим вдушником. Ну, если он поблизости. Или я у него спросил, он ничего нового не сказал, не помню. Не спрашивал. Поблизости он... Ай, хер знает, где они все.

0: Угу. Ничего не дало, ну ладно, выгружаться не буду. Наверное, он наименее информированный, очевидно.
1: Надо

Где друид и ведьма? Неизвестно. Ну ладно, потом. Рано еще по своим комнатам сидеть. Так, отца осмотрели комнату.

Калаганов. Посмотрим. Как назывался квест мемный с орущим друидом на обложке? Рекомендую, кстати, видео Мэнди.

Окей. Разработчик немецкий, игра типа в Британии. Детектив Брент Халлиган. Спектр Скотланд Ярд. Мемная обложка. Минута.

0: Так, я вернулся. А игра точно того стоит? В смысле, чего стоит? Посмотреть видео про нее очень стоит. Ну, наверное, даже это... Сейчас проверю.
1: You may have seen this image before. It's the cover for The Mystery of the Druids. It's a 2001 adventure game, and this face, well, that's just the beginning.
0: Дальше там титры есть на русском. Поиграть в нее нет.
1: This was a long time coming. A while back, I talked about Limbo of the Lost, and honestly, my brain still doesn't let me accept that was real. However, that's...
0: Кстати, Limbo of the Lost. Limbo of the Lost. Limbo of the Lost. Мне режут глаза русские субтитры. Мы не будем смотреть, я просто хочу одно место найти. Про Limbo of the Lost тоже стоит посмотреть. Я одно место хочу найти, вот.
1: That's never explained, it just happens. That's the story for this game. Things happen.
0: Как по голосу заметно, что это очень старое его видео.
2: Who are you?
3: Oh, faggots, the name, and cooking's me game.
1: That's not a joke. The character's name is Cranny Faggot, and we're still in the prologue.
4: Go.
0: Oh, what?
1: The character...
3: Faggots, the name, and cooking's me game.
1: That's not a joke. The character's name is Cranny Faggot, and we're still in the prologue.

А Фиат у нас тоже есть. Угу, можешь не говорить уже. Ага. Ага. Да вроде инвестигейт, но уже получается. Синьки.

Идем все. Мы знаем, где она. Ну-ка, а через это можно Flying Table перейти? Нельзя. Было бы удобнее. Не знаем, где она. Не знаем, где она, но... Типа... На следующий день... Нет? А, вот, на воскресенье. Мы знаем, когда она будет гадать. А расписания у нее как бы нету в комнате, либо я не нашел. Ладно. Часы осматривать комнату. Сейчас вернусь.

Восхищенно осматривали, да? А пластинка почему-то серая была, поэтому я не стал открывать, не стал осматривать. Ну, типа, можно было, видимо, от него получить пластинку, если бы я в другом месте не нашел, поэтому это все, что она дала. А вот обувь нашел бы я. Это более важная вещь. Их обоих.

0: name is Gwen.
1: Так мы...
2: Нет, не могу. Конкретного диагноза нету. Симптомы только. То есть симптомы, насколько я не помню, были или нет.

Ich habe сейчас. Она в библиотеке стоит. Да, она.

Я не вижу обуви. Нет ног. Но обуви нет.

0: circled out and attention made around anything that references angels. Actually, well, I have Bible in hand. Soon thought Miss Mantovani really ought to see Leviticus 20:27. A man or a woman who is medium or wizard must be put to death. И Стоунзен, я уж не помню, кто ей говорил это, наверное, не помню. И вел Стоунзен и Стоунз, for the blood is upon their hands.
1: God, who would want to threat them?
0: Ага, ага. А какого размера-то? Написано. Типа более выделяющийся факт есть. Окей. Okay. I wonder. Вот какой-то, видимо.

И вот если бы не эта механика с то, что тратишь время на неважные вещи, на осмотр неважных вещей, то игра, получается, была бы даже проще, чем обычный квест. Потому что не нужно даже думать, что к чему применить, нужно просто все осмотреть и со всеми поговорить. Но все равно я подскажу. Неплохой в целом результат, но вызывает вопросы.

0: Так, час почти, почти. Успеем еще одну комнату только осмотреть. Либо найти, либо оббежать все. Так, все, эти углы осмотрены, остались вот это. Несколько закрыто. Можно мистера Санта осмотреть комнату, хотя его дело закрыто. Надо не забыть остановиться, если друида либо ведьму по пути встретим. Нет, я не знаю, как там проходит время. Виска и Элизиуме из того, что я видел, из того, что меня привлекает, что там как. Там очень хороший врайтинг, и то, как используются внутренние голоса, внутренние позывы для врайтинга, да и в механиках.
1: What do you mean the forge isn't set up? I sent word ahead.
2: I'm sorry, sir, but our telegraph machine was not working, so we must.
1: Gods, no, I didn't telegram. Terrible yoke. Wouldn't go near one. No, my cousin only came by a few weeks ago and told you.
2: Do you know who he spoke with?
1: How would I know that? Do you think he walked halfway across the country to give me a thumbs up?
2: No, of course not, sir. Regardless, even if we had received word, there is no working forge here. Only the anvil remains, and that is ornamental.
1: And your horseman? How does he shoe his horses then?
2: I believe he takes them to a place in Guildford.
1: Ah, here.
0: Yes. Нет, блядь! Заебался своим эзотерикэпом, не буду я играть. Для нёрдов, для нёрдов. А я не нёрд. Я ваше фэнтези не люблю, поэтому Диско Элизиум, которая более к реальному миру больше отношения имеет, мне интересен. Интереснее. В этом плане я не аутист. Не, я не... Не кик.

точно не алкоголик. Ну, смотря что вкладывать в эти слова, но нет. Это Нью-Йорк-гик, это больше про тех, кто любит там Вархаммер 40 тысяч. Например. Эзотерик, вот, эзотерик, вот этого.

Угу, блядь. Как разблокировать, блядь, диалогующих, сука.

Я всех уже знаю. Тут новые не появятся. Only there was something.

Так, четверть игры прошли. Что бы это ни значило. Я уже знал это.

Ну ж было хуёво снятое, но где-то этот лайв был. Найду ли я конкретное?

Трек-лист в альбоме, на который я смотрю. Он же порядок. Это Man's Fault. Значит, очень далеко. We're all alone.

0: Quack-quack.
1: Хотя явно видно, что рассинхрон с звуком. Типа, это снято из зала, а звук потом наложен с официального релиза. Но звук с официального релиза был записан. Хотя могли, например, с рехерсала использовать. Допустим, на рехерсале, ну, у них же были какие-то репетиции, тоже записывали звук, и где-то, где звук с репетиции лучше, использовали звук с репетиции.

интересно, как вот этот вот, вот, вот костюм, костюм называется, видимо, какой-то традиционный костюм развлекатора, интертейнера, перформера. Конферансье.

Ну, что в нем традиционного? Ну, то, что он существует, не знаю, то, что вот из какого-то культурного пласта это взято. Это не придумано для этого концерта. Какой дальше трек? Вот, причем с этого концерта есть вот этого только трека хороший футаж. Мы не будем смотреть полностью.

Все, возвращаемся к игре. Сейчас тут, что-то я хотел сказать, не помню. А, слушают ли гики The Residents? Слушают ли гики The Residents? Так, сейф открыть? А, окей. Есть еще сейф, я и забыл о нем. Сейф в офисе. Как мы кое-как от него можем узнать? Непонятно.

Те Каллиган, сын. Блять. Я хочу кое-что проверить.

Я не Артешин, ну, я скорее по другим критериям. По критериям эскапичности, эскаписности увлечений. И вправду, чего я накинагнусь пришел на завтра? Ты ты не обратил внимания, когда я обращал внимание, да, на завтра. Если бы ты пришел на 10 минут раньше, ты бы даже посмотрел кое-что, что мог посмотреть. Вот не игру, а вот кое-что. А вот кое-что отдельное. Вот. Ладно, не буду. Не буду, ты пропустил. Вот ты пропустил. А мог на 10 минут раньше заглянуть. Но не забудь завтра прийти на киногнусь, действительно. Ты вчера говорил, что она завтра. Да, но через 5 минут исправился, написал, что оно послезавтра. У нас в России есть только задроты. Ага. Так, куда я шел? Я шел вот сюда.

А, еще я как-то резиденту смотрел. Я хотел проверить. Нет ничего нового. Но он ничего нового не релизил. Смотрите-ка. Ну, блядь, это... Так. Сейчас оцениваем, насколько плохо. Насколько плохо. Хребет видеопоток. На кике качество можно выбрать, наверное. На кике или где у нас качество можно выбрать? Почему я думаю, что будет плохо? Ну это... Это подшит так. Зачем он перезаписывал этот трек? Зачем?

0: Зачем он... Во-первых, где-то 2 года назад он перезаписал этот трек, а сейчас еще и видео на нем сделал. Причем зачем-то Вестер? Этому треку 15 лет. И в оригинально там какая-то история, что какой-то успешный бизнесмен этот трек им заказал. Как я понял. То ли полностью трек и видео, то ли только видео. Скорее всего, и трек, и видео. В честь своего зашивания.
1: И тихонько пройду на кухню.
0: Это вроде вот это, то ли он поет, то ли это и есть заказчик трека.
1: И тихонько пройду на кухню. Что-то с памятью моей снимается.
0: Причем это нормальный трек. Не тот трек, который я переслушиваю, но припев довольно.

Зачем Кагадеев перезаписал этот трек в своем исполнении? Мне кажется, там что-то за кулисами что-то связанное с этим есть. Как он перезаписал парочку треков, в которых был вокал этого Ливера.

0: Когда будем слушать интервью Кагадиева? Я помню, в этом году будем слушать. В этом году. Обязательно, обязательно ты будешь присутствовать. Я проверю.
1: Будто шмель я гудел.
0: В принципе, можно на одном из игростримов, когда я заебываюсь с игрой рано, а хочется еще что-нибудь посмотреть. Там, типа, 3 часа.

Какого малого народа на России эти шапки, а? Или это... Существование этого видео вызывает вопрос, почему, блядь? Почему Вестер? Что? Animation by София Стеба, Мэнни Сэнкс, Дви Медведев. Окей, кто такая София Стеба, кстати? Непонятно. SMM-специалист с 5-летним бэкграундом в мобильном геймдеве. Кто-то из их компашки.

Ну вот эти шапки. Так, ну раз мы... Вот эти шапки. Мы посмотрим еще одно видео, Нома. Папахи. Чьи традиционные? Мы посмотрим...

Вообще, когда этот... Как звали повара Пыни? Вот, когда он свой переворот, неудачный переворот, недоделанный, совершил. Там про него начали сливать инфу, и были всякие фото, типа его в разной маскировке, вот, с разными, пирожков, Пригожин. Вот с разными усами в разные вот маскировки. И вот там что-то вот такое было. Я помню, пытался, когда этот клип только вышел, найти, и что-то не нашел. Вот. Поэтому это не точно, но возможно это вот референс к тому, что там вот такому. Причем, я помню, ставил на Тиваче и что-то такое спрашивал тоже об этом же несколько раз. И обычно мне говорили, что ты долбоёб, почём-то это просто наряд вот какого-то малого народа мира, не помню. Но кто-то понял, что о чем я. Какой-то один человек понял, о чем я. Поэтому, если хотите, можете вот на какое фото Пригожина это похоже найти. Это не точно.

вот это вот на кого пародия? На кого вот это вот пародия, а? Забей в гугле «моя команда по спасению боеприпасов».

Ну... В общем, инконклюсив, но похоже, но не прям. Похоже, но не прям. Инконклюсив. На вот это на кого пороть? На кого пороть? На шамана.

Вот. Один из хороших последних клипов. А, другой назад уже. А, окей, возвращаемся в детектива, да? Какая камера, блядь?

Окей, на выход. Ну, может быть, там появится еще один, да, но явно вот эти вот закрытые опции диалога, они существующими.

полезли в окно. Теперь мы знаем, что будет, если спалиться. Интересно, какие счета есть к нему уже? В какой момент? Чуть дальше пролога где-то. Он сказал, типа, хорошая игра, но, типа, не для меня. Тем, кому такое нравится, тем он, типа, порекомендовал. Ну да. Когда он только запустил, там смешно, да. Показыватели все видели? Все видели.

0: one at an wall. Я даже вырезал это первое. Чел какой-то вырезает хайлайты, а я этот момент вырезал до того, как он вырезал. И запостил где-то на NonFM и даже на эту морду кого-то. Кто у нас, какая у нас конфабляция? На борду шизиков, короче. Я тогда ненадолго попытался там посидеть. Не, чат не понравилось. Вот, видели, да, все видели.
1: Oh no! My sensitivity. Okay, this makes me not want to play. Bro! When you start reading War and Peace, was there a page that says, warning, God, like, what is wrong with these people? All right.
0: Кстати, он еще... Он не ему не нравится, что вот эти каналы с хайлайтами, и... Во-первых, я его понимаю, и отчасти я разделяю, потому что вот он вырезал с его бугуртом, но он не вырезал с его оценкой итоговой игры. Чё ж так? Меня бы как-то покоробило такое выкладывать, не выкладывая итоговую оценку его. Начинай.
1: What do you mean start? What? That... I can't do anything else! Alright, fuck this game. It can't be a good game. Getting hit with two things like that in a row, it cannot actually be a good game. Alright. We're gonna give it a deep breath. We're gonna go back in. Gonna go back in. We've told the game what we think. We're gonna go back in. Oh, good. I get advertise. Okay, three things. I get advertisements as the first thing I see when I start the game. I paid for the game. Why are you showing me ads? Then I get a fucking content warning treating me as if I'm a fucking baby. And then... Are you sure you want to start a new game when that's the only thing you can... Three things in a row, dude.
0: По-моему, больше ничего. Ничего особо интересного, не смешного не было. Не помню, сколько он... Я не смотрел прямо, но покликал по стриму, по записи того стрима. И где-то он немного подальше пролога. Так, куда идем? Так, хантинг должны типа ночью где-то в темное время суток должен быть какой-то прогресс по хантингам. Пока просто отбежимся.

0: Where you are loved.
1: Не анимирован даже пэтинг. Ужасно. 0 из 10. Где, блядь, они живут? Где их комната? Слуги. Так, там в драйвинг-руме опять ток. Чё-то посинело немного. Так. Кто мне нужен? Пар можно зайти. Да, недоступны. Подвал недоступен. И Блейк Резиденс недоступен. Но может ли Блейк быть? Блейк Резиденс. Ну или скорее став комната стафа, комната слуг за теми дверьми, где написано стафон, бля.

0: Так.
1: А где ключи? Один в, ну, в сейфе, и там еще один был. Где запись про ключи? Документ, кажется. Я еще удивился. The supply closet. Basement. Yes. Понятно. С тобой о чем-нибудь поговорить стоит или нет, непонятно. Но он же ничего не скажет. Окей. А, так

Пробуй сейчас туда сунуться.

0: Ну, у него ж нога, да. И мы потратили 5 минут пустую. А у него я Soul... Нет, я не у него Soul Jars нашел. Или у него? Не, по-моему, Калика, наверное.
1: I'll be off, мистер. Don't let me...
0: Stuff only locked. Ну, пошли в драйвинг-рум.

Не продвигается ни хера. What else? Это, наверное, тоже уже ничего нового не даст. Bridge Game вроде... Непонятно, что для выяснения. Выяснение подозреваемых и алиби. Ну и... You take care now, Declan. Ну, я так понимаю, она дала, какие компоненты нужно принести к колодцу. Нет! Ah, damn.

0: Ну вот, да. А ну давай.
1: You take care now.
0: Так. Про кем спросить? Нет, тут нету, тут нету. Ну, это тоже вроде как закончено уже.
1: You take care.
0: Начинаю раздражаться.

0: Нагрузка начинает подзаебывать. Как успехи?
1: Mr. Ward.

Я вас не открывал еще? Рыбал. Find correspondence. Have been hidden away. Где же я ее найду?

это Мейда. Так, где Вэлт? Тут или в Хеджмейзе, я уже не помню. Нет, в Хеджмейзе.

Побегаем. Может быть, это портал. Портал в мир богу открылся. Ну чё-то нихера. Это описано на цветок. Все спрайты тут как-то не бросаются в глаза. Мне часто игры, в которых спрайты используются, 3D, в которых используются спрайты, мне не нравится, как выглядит. Тут это почему-то не бросается в глаза совершенно.

0: fuori.
1: What? Dash of Venom.

0: такое Эрган? Могу вспомнить. Аргон? Аргон. Чё-то я не понимаю, Локи.
1: Они обозначаются.

Ну, не загорается. Не загорается никакая.

0: Или половина.
1: Половина заранее. Заранее булшит половина ингредиентов. Куда сходить за ядом? Нет. Ай, блядь. А можно загрузиться и...

Bullshit. Ну, загрузись. А если я не попробую, то не откроется, блядь. Где? Я что, я не сохранился?

пока они не начали в комнатах собираться своих. Я от из комнаты мисс Дарси, я уже забыл. Ага, вот это мне нужно было принести, или что? Так, загрузиться!

Ну а может ли спереть до того, как я попробую? Попробую и крою. Ну, пошли сразу проверим.

Может, как Эриксон, если вообще хоть у одной из них был какой-либо яд. Где-то в углу. В каком, блядь, углу? А, окей, да. Ага.

не хочу я... Да, я слышал, что ты говорил, так больше когнитивный лод. Нет, не буду я так...

0: Убейте вашу мать! Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
1: 15-е.
3: 15-е.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве час ночи.

0: Всех опрашивать.
1: Ты дебил?
0: Ты же знаешь, какая проблема с тем, чтобы всех спрашивать. С тем, что вопросов слишком много. Пройдет пару часов, пока я спрошу все вопросы трех людей. Так. Кто в баре? В бар. Наверное, стоит зайти сначала.

0: May I be of service?
1: Зачем мне это обсуждать?

ну... Как бы... Наверное, это для... Это нужно в случае, если я сначала найду... Сначала найду секрет Дорна.

и поговорить с остальными слугами, чтобы проверить. Ну, пошли тогда сразу проверять. Сначала в бар.

0: сожалению, он написал через Тор, поэтому банить нету смысла.
1: Good day.
2: Hello, sir. Anything I can do for you?

0: I'll be off.
1: God bless.
2: Ну, все подтвердилось. А, еще этот. Ну и где его искать? Френчи. Ква-ква.

0: группу, то бы, наверное, было подобрать ноты. Anyway.
1: Mr. Wall. Right.
0: Sure. Madam. Что там делаешь? Нету. Просто стоит. Okay.

А во второй день они будут тусоваться преимущественно в новых локациях, или вот-вот по всем локациям будут размазаны? А возможно, они открываются на самом деле не по прогрессу времени, а по прогрессу квеста. А я никак этот, блядь, прогресс не сделаю.

0: ужин, который динер через час. Маск пал еще в этот день.
1: Алло,

Wah.

Maybe male bridge players. Кто поблизости из этих? Ну, схожу.

0: Mr. Ward.
1: Good anti.
2: Так динер. Динер это обед или ужин? Ланч это ужин. По идее. Блядь. Этот не помог. Female bridge players не перечислены.
3: Мистер Уолк.
2: Да нет, блядь, не то. Надо все равно загружаться.
4: Угу. That was all.
3: Good day, Mr.

0: Да, драгоценная минута.
1: Мистер.
2: That was all.
1: Good day, Mr.

0: I'll be off, Mr.
1: Don't let me...
2: All right, then. Sink, what sink?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: 15-е.
3: 15-е.
4: Июля.
1: Июля.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: этой щепотку сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.